0: студии я Арман Газан. Здравствуйте. Из-за сильных дождей в Дагестане на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло дамбу длиной в 100 метров. Как сообщает региональное управление МЧС, под угрозой еще один 100-метровый участок сооружения. Дамба расположена на правом берегу реки Самур в зоне...
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Дальше только больше и интереснее. Газете «Тоснинский вестник» исполнилось 95 лет. На праздничном мероприятии, посвященном знаковому юбилею, побывали и мы.
1: Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
2: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал
1: «Ленинское знамя». Особенно, когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре, газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
2: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское знамя».

0: освободителю до пожарного проезда. Как проголосовать? С помощью волонтеров. Ищите юношей и девушек в брендированных жилетках с бейджами. Они расскажут о проектах и помогут сделать выбор. Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников. Можно проголосовать и самостоятельно на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Не упустите свой шанс повлиять на облик своего любимого города. Ваш голос важен.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в городе Тельмана. В каждой из 10 групп есть игровая, спальня, буфетная, туалетная и умывальная зоны. Для занятий оборудованы музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога, методические кабинеты и два универсальных помещения для кружков. Также в здании есть медблок, пищеблок, лифт и полы с подогревом. Символ детского сада – сова. Тельмана быстро растет, и социальная инфраструктура здесь должна идти в темпе развития территории. Амбулаторию уже ввели, теперь готов детский сад на 200 мест. Этот объект начали строить еще в 2020 году, поэтому стройблок вместе с Тоснинским районом сопровождал завершение работ. Сейчас сад готов принимать детей. Важно, что работа в Тельмана продолжается. Союз «Север» уже строит здесь еще один детский сад, чтобы новые кварталы получили социальную инфраструктуру вместе с жильем, отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. В Тоснинском районе Ленобласти усилен контроль за безопасностью дорожного движения. Темпе развития территории. Амбулаторию уже ввели, теперь готов детский сад на 200 мест. Этот объект начали строить еще в 2020 году, поэтому стройблок вместе с Тоснинским районом сопровождал завершение работ. Сейчас сад готов принимать детей. Важно, что работа в Тельмана продолжается. Союз «Север» уже строит здесь еще один детский сад, чтобы новые кварталы получили социальную инфраструктуру вместе с жильем, отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. В Тоснинском районе Ленобласти усилен контроль за безопасностью дорожного движения.

0: покупают, их устанавливают, да.
1: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
0: Да, вообще недорогой, да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
1: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить, там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я просну, да, очень громко.
0: Конечно.
1: И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти...
0: Ситуации, так скажем.
1: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить, там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я просну,
0: да,
1: очень громко.
0: Конечно.
1: И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время.

0: востребован. Поэтому всех желаем видеть у нас на работе. По всем вопросам можете обращаться непосредственно в пожарную часть 86-ю, либо к нам в отдел надзорной деятельности. Проконсультируем, поможем, на все вопросы ответим, направим, подскажем. То есть будем рады видеть в наших рядах.
1: Будем надеяться, что этот вопрос решится, и хотя бы несколько людей, но все-таки откликнутся.
0: Да, очень хотелось бы.
1: Работа, конечно же, непростая, ответственная, потому что это своя безопасность, безопасность людей. Поэтому это решение должно быть очень взвешенное.
0: Совершенно верно, да.
1: Я напомню, об основах пожарной безопасности в летний период мы разговаривали с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире. Не повторяется такое никогда. Во вторник, 26 мая, в школах Тоснинского района прозвенел последний звонок. Этот день наполнен особыми эмоциями – радостью, гордостью и легкой грустью от предстоящего расставания со школьной порой. Для 9-11-классников это важный рубеж, за который...

дать бы нам чуть-чуть искренне, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем. Значит, надо быть бережнее, нам не жить.

Слышал я слова правильные, все искал пути праведные, а твои слова правильные

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
7: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

Очень правильно приезжать в чужой город под утро. На поезде, самолете все равно. День начинается будто с чистого листа.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: В городе Тосно 10 часов. Радио Тосно.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 30 30.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев. Элвис Аарон Пресли – певец и актер, самый успешный исполнитель в стиле рок-н-ролл в 20 веке. После войны молодежь очень нуждалась в зажигательных ритмах новой музыки, воплощающей в себе дух свободы и независимости. И Элвис Пресли смог дать людям то, чего им так не хватало. Он был не просто музыкантом, его считали иконой. Ему не зря дали прозвище «Король рок-н-ролла». Он действительно был королем, самым известным и ярким исполнителем прошлого века. Его хитам уже более полувека, но они пользуются популярностью сейчас. Память о нем живет в сердцах благодарных поклонников, тем самым подтверждая, что настоящий дух рок-н-ролла жив до сих пор.

0: Rudy. Rudy Fruity. Rudy. Rudy Fruity. Oh, Rudy. Rudy Fruity. Oh, Rudy. Oh, mama, little mama, la bamboo.
1: Родился Элвис Пресли 8 января 1935 года в США в небольшом городишке Тьюпелло в штате Миссисипи. Он был одним из близнецов, второго назвали Джесс Гарн, но он умер вскоре после рождения. Маму звали Глэдис Пресли, отца Вернон Пресли. У отца не было никакого профессионального образования, поэтому он был рад любой работе, лишь бы только платили деньги. Естественно, что доходы в семье были нерегулярными, поэтому они особо и не шиковали. Все стало намного хуже, когда Вернера обвинили в мошенничестве и упекли за решетку на 2 года. С ранних лет Элвиса окружала религия и музыка. Мама постоянно водила его в церковь. Его даже взяли в церковный хор. Дома он слушал радио. Ему очень нравились композиции в народном стиле и современная эстрада. Во время одной из ярмарок Элвис исполнил народную песенку под названием «Old Ship», и ему вручили приз. Мама видела, что сын может достичь определенных успехов в мире музыки, и чтобы как-то заинтересовать мальчика, сделала ему роскошный подарок – купила гитару. В 1948 году семейство Пресли поселилось в штате Теннесси, где вышедший из тюрьмы отец смог без проблем найти себе работу. Местом их жительства стал город Мемфис. Именно здесь Пресли впервые услышал афроамериканские музыкальные стили – буги-вуги, блюз и ритм-блюз. Такая своеобразная школа музыки стала началом формирования своеобразной манеры исполнения. Вместе с другими подростками Элвис почти все свое время гулял на улице, пел под аккомпанемент гитары композиции в стиле кантри.

1953 году Элвис получил школьный аттестат. Прошло немного времени, и он пришел на студию грамзаписи, чтобы записать для мамы подарочную пластинку. Парень решил подарить самому близкому человеку две композиции «That's When Your Heart Aches Begin» и «My Happiness». Через некоторое время Пресли записал на той же студии еще одну песню и заручился обещанием хозяина Сэма Филлипса пригласить его на профессиональную запись. В те годы Элвис уже начал свою трудовую биографию в качестве водителя грузовика, но продолжал заниматься музыкой. Он старался попасть на все вокальные конкурсы, ходил на кастинги музыкальных групп, но ему везде отказывали. По мнению руководителя квартета под названием «Song Fellows», у Пресли не было таланта. Об этом он заявил ему прямо в глаза. В 1954 году Филлипс сдержал свое обещание и позвал певца на запись композиции «Without You». Результатом остались недовольны все, от самого певца до хозяина студии. Филлипс видел, что Элвису такой репертуар не подходит. В перерыве для успокоения нервной системы певец начал играть на гитаре композицию «That's alright, mama». Но в его манере исполнения была необычная экспрессия. Таким образом, по воле случая родилась первая удачная композиция певца. Вслед за этим вышел хит «Blue Moon of Kentucky», который он записал в том же стиле. Потом они вошли в сборник, оказавшийся на четвертом месте хит-парада. К лету 1955 года исполнитель уже записал 10 синглов, и все они нашли отклик в сердцах молодежи. Видео и музыкальные клипы на эти песни вскоре покорили Северную Америку и Европу. Стиль музыки, созданный Пресли, был новым и необычным. Он не был похож на все, что пели до этого с эстрады. Продюсер Том Паркер помог Элвису подписать контракт со звукозаписывающей фирмой RCA Records. Сам певец немного выиграл от этого договора, потому что ему отходило всего 5% от реализации песен. И тем не менее, именно эта студия подарила поклонникам певца возможность познакомиться с самыми известными его хитами. Штаты охватила волна Элвисомании. Песни в его исполнении не покидают лидирующих позиций во всех музыкальных чартах страны. На каждом концерте не остается свободных мест. Несмотря на огромную популярность, Элвиса призвали в армию, и он стал одним из немногих знаменитостей, которые отдавали долг родине, уже будучи на вершине славы. Он служил в танковых войсках, его часть располагалась в Германии. В то время, когда певец находился на срочной службе, диски с его песнями продолжали выходить. Композиция «Hard-Headed Woman» оказалась на лидирующих позициях в американском хит-параде.

После окончания службы певец вместе с продюсером принял решение вплотную заняться кинематографической карьерой. Теперь его песни звучат в качестве саундтрека к художественному кино. Однако его участие в фильмах «Кинг Креол», «Солдатский блюз», «Дикарь», «Пылающая звезда» не стали для Элвиса большой удачей. Картины были не кассовыми, да и музыка, звучавшая в этих лентах, не пользовалась особой популярностью. Зато другие его композиции, не связанные с кинематографом, постоянно попадали на верхушку хит-парадов. Фото Пресли теперь красовалось на обложках самых известных мировых журналов. Успехом пользовались и вышедшие после этого пластинки «Something for Everybody», «His Hand in Mine», «Potluck», потому что Пресли продолжил свои эксперименты по смешиванию музыкальных жанров. В них были элементы госпела, блюза, рокабилли и кантри. После выхода картины «Голубые Гавайи» Пресли узнал, что такое кинематографический успех. Но у этого успеха была и обратная сторона. Теперь от него требовалось исполнение песен исключительно в таком стиле, да и роли ему доставались аналогичные. Начиная с 1964 года, интерес к творчеству певца начинает падать, и достаточно быстро его композиции уже перестали появляться в чартах. Первой неудачной работой стала картина «Спидвей». На ее съемки было затрачено больше, чем получено в результате проката. В последний раз Элвис показался на экране в картинах «Смена привычки» и «Чарро», которые увидели свет в 1969 году. Этими лентами Пресли хотел показать, что он не стал заложником амплуа романтического героя в комедийных проектах. Они действительно были неплохими, но нанесенный ранее ущерб его репутации поправить не удалось. Такая же картина сложилась и в музыке. Его песни теперь не пользовались успехом, поэтому Пресли отказался от записи пластинок. Только в 1976 году продюсер уговорил Элвиса снова записываться. После выхода альбома композиции полузабытого певца снова оказались на лидирующих позициях мировых музыкальных чартов. Однако после этого певец наотрез отказался от записи своего голоса, мотивируя свое решение болезнью. В его последнюю пластинку под названием «Moody Blue» вошли записанные ранее, но до этого не издававшиеся композиции. Прошло уже более 40 лет с того времени, но побить рекорд знаменитого певца не удалось никому. 146 его композиций побывали в хит-параде Billboard, причем вошли в лучшую сотню.

Во время службы в Германии Пресли встретил Присциллу Булье, 14-летнюю девушку, сумевшую покорить его сердце. В 1963-м она приехала в Штаты, и теперь их общение стало регулярным. Спустя 3 года певец предложил ей руку и сердце, и в мае 1967 года они поженились. В этом браке родилась единственная дочь Пресли, Лиза Мари, мужем которой стал не менее известный исполнитель Майкл Джексон. Присцилле не нравился образ жизни мужа. Он был постоянно на виду и часто отсутствовал дома. Из-за этого у нее случались частые депрессии, поэтому женщина решилась на развод. Официально супруги развелись в 1972 году, хотя до этого не жили вместе больше года. Летом того же года в личной жизни Пресли появилась Линда Томпсон, победительница конкурса красоты штата Теннесси. Их брак был гражданским и длился 4,5 года. К концу 1976 года Элвис снова был свободен. Последние несколько месяцев перед своим уходом Пресли прожил с Джинджер Олден, актрисой и фотомоделью. Долгие годы певец дружил с полковником Томом Паркером. Он сопровождал Пресли на концертах и во время всех турне. Биографы Пресли считают, что он имел на него большое влияние. И именно Паркер привил певцу непреодолимую любовь к деньгам, сделал из него властного эгоиста. Но нужно отдать ему должное в том, что он пользовался безграничным доверием Элвиса. Он был единственным, кому тот верил, как самому себе. Том не предал Пресли и поддерживал его в самые трудные периоды жизни. Самыми тяжелыми годами для известного певца стали 70-е. По воспоминаниям Сони Уэтса, который служил у Пресли телохранителем, певец начал сильно пить. Он спокойно расправлялся с 3 бутылками виски, причем с самого утра. Потом стрелял в пустых комнатах и кричал с балкона, что на него готовится покушение. О причине смерти Пресли еще долго ходили разные слухи среди американской общественности. 15 августа 1977 года утром певец побывал у своего дантиста, где ему пришлось принимать обезболивающие и успокаивающие препараты. На своей вилле Пресли появился далеко за полночь, но спать не лег. Он говорил со своим продюсером по телефону на тему предстоящего концерта. Потом был разговор с Джинджер, который он намекнул на возможную помолвку. У Пресли не получилось уснуть, поэтому он снова воспользовался снотворным и решил почитать. Он не спал до самого утра, поэтому снова выпил таблетки и улегся в ванной комнате, где тоже можно было комфортно отдохнуть. В 2 часа дня его тело обнаружила Джинджер, а спустя 2 часа вызванная неотложка официально констатировала смерть Пресли. После смерти выдающегося музыканта его окружение сумело заработать на его имени приличные деньги. Персонал соглашался давать интервью журналистам, печатал свои впечатления и воспоминания. Нашлись такие, что умудрились стать владельцами авторских прав на некоторые его песни. Даже после смерти Пресли помогал людям зарабатывать умопомрачительные деньги. Когда-то в Штатах провели опрос, и многие американцы назвали Элвиса символом прошлого века. Они сравнивали его судьбу со сказкой о Золушке. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but then

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
4: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Кто, если не мы?
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе...

0: будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: Радио ТОС на плюс. 70,79 мегагерц.
3: Радио ТОС на плюс. Гармония жизни в музыке.

Здравствуйте! Сегодня я хочу вашему вниманию представить две книги, которые нам подарили во Всемирный день книгодарения. Эти книги уникальны. Одна из них – это просто удивительная книга. Чем же она такая интересная и удивительная? Дело в том,

0: что эту книгу читали даже не наши прабабушки, а наши прапрабабушки и прапрадедушки, потому что вышла она впервые в 1889 году. И написала ее популярнейшая русская детская писательница Анна Хвольсон. А вот иллюстрации к этой книге нарисовал английский художник Пальмер Кокс более 100 лет тому назад. И эту книгу, этой книгой зачитывались до дыр, передавались поколение в поколение. И она дошла, конечно, и до наших дней. О чем же она рассказывает? Чем она будет интересна нашим читателям? Дело в том, что главные герои этой книги – маленькие человечки, эльфы. Но мы знаем названия и имена этих человечков совсем по другим произведениям. Главный герой приключения Анны Хвольсон, приключения Мурзилки – это Мурзилка. Откуда мы знаем? Конечно же, это наш любимый детский журнал «Мурзилка», где главный герой также маленький человечек. А еще в этой книге есть Знайка. Откуда мы знаем Знайку? Конечно же, из произведения Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А также в этой книге есть доктор, которого зовут Мась-перемась. Ну, вспоминайте, как зовут доктора в книге «Приключения Незнайки». Немножко по-другому. Доктор Пилюлькин. Вот такие необычные герои, которых мы знаем совсем по другим книгам, живут в книге Анны Хвольсон «Приключения Мурзилки и лесных человечков». И впервые эта книга вышла с цветными иллюстрациями. Конечно, она издавалась 100 лет назад с черно-белыми иллюстрациями. А сейчас мы можем рассматривать этих человечков в цветном варианте. И еще одна книга, которая очень нам понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное. «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Книга прекрасно иллюстрирована. И если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку. И узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название «Ижорская земля» или «Ингерманландия». Очень трудное слово, но такое красивое, необычное, словно пришло из сказки. Кроме русских племен, жили здесь и шведы, и ижоры, финны, и водь, и другие народности. Но вот хочу сказать, что водь считается одним из самых древних жителей этих земель и самым светловолосым народом в мире. И сейчас водь – один из самых малочисленных народов России. Сказки, которые здесь мы прочитаем, это сказки «Финская сказка», «Ижорская сказка», «Русская», «Шведская сказка», «Сказка», «Сказки народов водь». Они очень необычные. Я хочу сказать, что даже это не сказки, а скорее история, пересказанная для самых маленьких читателей. Вот такая красиво иллюстрированная книга у меня в руках. Приходите, читайте, получайте огромное удовольствие.
1: Радио Тосно Плюс 70,79 МГц.
2: Радио будет мысль даже в те часы, когда хочется спать.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».
2: «Радио ТОС на Плюс» 70,79 МГц.
3: Утром нас будет радио, вечером усыпляет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны! Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг, и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: работать у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное прожить эту жизнь достойно. Родина — это где я родился. Откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Дела важнее слов.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
4: Если тебе нечего сказать, ничего не говори. Просто поставь пластинку.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Об основах пожарной безопасности в летний период мы разговариваем с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Здравствуйте, Владислав Андреевич.
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Я вас благодарю, что снова вы нашли время. И вот конец мая мы с вами обсуждаем основу пожарной безопасности в преддверии летнего периода, хотя летом сейчас даже ничуть не пахнет, не ощущается, потому что погода у нас такая колеблется. И вот какая основная статистика за май, какие основные происшествия произошли на территории нашего района?
2: Ну, значит, за прошедший период мая у нас зафиксировано было 26 пожаров. Грубо говоря, можно сказать, каждый день происходит пожар на территории нашего Тоснинского района. Основное количество пожаров зафиксировано на территории жилого сектора. То есть это как дачные дома, бани, хозяйственные постройки на территории земельных участков. Основной причиной пожаров за истекший месяц явилось как короткое замыкание в постройках, так и неосторожное обращение с огнем лицами.
1: Какая причина возникновения пожаров? Неисправность проводки или вот...
2: Ну, наиболее частой причиной непосредственно в жилых строениях является как раз-таки, да, неисправность электрической сети. Это как короткое замыкание или же аварийный режим работы электрической сети или неисправность какого-то электрического оборудования. Также может явиться причиной так и перегрузка, которую допустил собственник домовладения. Использовал некачественный электроприбор, такой как удлинитель китайского там производства, несертифицированного и так далее. Использовал электрическое оборудование с повреждениями, нарушениями изоляции и так далее. То есть впоследствии как раз-таки вот эти вот недостатки могут явиться причиной пожара, короткие замыкания и так далее, которые впоследствии приводят к плачевным последствиям.
1: Подскажите, а есть ли какой-то прогресс в работе с населением, чтобы люди все-таки устанавливали пожарные извещатели? Вот наблюдается ли какой-то вот сдвиг в этом вопросе?
2: Ну, слушайте, да. Я думаю, что в связи с последними событиями, которые произошли также у нас в районе, да и вообще в целом по Ленинградской области, рост количество пожаров, он до сих пор наблюдается. Рост гибели тоже непосредственно у нас в районе очень значительный. То есть на 66% больше, чем в том году у нас уже людей погибло. Я думаю, что да, люди обращают на это внимание. И на всех совещаниях, которые мы проводим с главами поселений, с председателями садоводств, мы на это акцентируем внимание, подчеркиваем, что установка извещателей – это крайне необходимая часть. Как бы, да. Это безопасность непосредственно людей и имущество, так сказать, которое можно будет спасти на ранней стадии пожара при сработке этого извещателя. Вот. И да, хочется надеяться, что люди обращают на это внимание и приходят к установке, покупают, их устанавливают, да.
1: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
2: Да, вообще недорогой. Да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
1: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я просну очень громко. И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время. Но будем надеяться, что действительно люди будут относиться более ответственно к этому вопросу. Ну и летние каникулы, конечно же, любимое время для школьников, да и для взрослых, чтобы немножко отдохнуть. Но давайте с вами сделаем акцент, на что нужно обратить внимание детей, как взрослым нужно провести профилактическую работу с их воспитанниками.
2: Ну да, можно всех поздравить с выходом на каникулы, да, долгожданный отдых, как для детей, так и для родителей, наверное, как вы сказали. Ну, в преддверии как раз-таки летнего периода хотелось бы напомнить о пожарной безопасности. То есть сейчас кто поедет на дачи к бабушкам, к дедушкам, дети, кто-то останется здесь в городе. В любом случае сейчас идет пожароопасный сезон на территории всей Ленинградской нашей области. Не нужно поджигать траву, она все равно как бы есть у нас, да, до сих пор продолжаются, фиксируются факты горения сухой травянистой растительности. Разведение открытого огня на территории лесных массивов, при границах лесного фонда. То есть это как бы все тоже запрещается, надо напомнить детям. Ну и в целом контролировать как бы нахождение у них зажигалок, каких-то спичек там и прочих источников, которые могут явиться как раз-таки возникновением пожаров. Не допускать детей для приготовления там, пищи на территории земельных участков, там, пользование мангалов, легко воспламеняющих те жидкости. Ну, печи, я думаю, сейчас уже не будем использовать, дай бог, тепло настанет у нас. Сейчас пока чего-то холодно, но я думаю, что скоро настанет тепло, и нам это уже не понадобится. Вот. А так, да, нахождение в лесах, то есть не забываем, что можно заблудиться. Да, грибов, ягод сейчас нет, но все равно люди у нас выходят на прогулки. Из виду далеко детей не отпускаем, все время рядом, чтобы могли, ну, как бы, услышать и прийти, как бы, на звук хотя бы, вот так вот. По поводу купания, тоже, я думаю, можно уже сказать, да. Кто-то уже, наверное, открыл купальный сезон, кто-то еще нет, собирается. Хотелось бы напомнить, да, что не допускается купание на открытых водоемах, которые не внесены как и безопасные источники, ну, как безопасные водоемы. То есть данные водоемы должны быть оборудованы специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником повышенной опасности для купающихся. В целом как-то так. Пока что я не знаю, нет у меня информации по поводу источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться, не было у нас еще.
3: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но в обратную связь они дают и спрашивают, а где все-таки можно?
2: Да нет, да, понятное дело, что в любом случае народ будет выходить на водоемы. Хотелось бы просто, чтобы каждый был бдителен, внимателен, особенно за своими детьми. Не допускаем случаев такого нахождения детей одних на этих водоемах, то есть во избежание возможных трагедий.
3: Ну и вы упомянули, что сейчас в Ленобласти действует противопожарный период. И подскажите, насколько серьезные штрафы предусмотрены за нарушение правил
4: для населения?
2: Ну, смотрите, пожароопасный период на территории Ленинградской области сейчас на данный момент введен. Штрафы, они как таковые остались. То есть мы еще также предусматриваем как наложение предупреждений по части первой, то есть у нас все идет. Ну и штрафы такие же, как и были. То есть когда будет введен особый противопожарный режим на территории Ленинградской области, тогда штрафы возрастут. То есть там уже будут в два, а то и несколько раз еще больше. То есть пока что у нас пожароопасный на территории Ленинградской области.
4: Mm-hmm. Ну, это важный момент.
3: Ну и 1 июня на территории всего района откроются детские лагеря школьные. Подскажите, насколько они готовы принимать детей с точки зрения пожарной безопасности? Какая работа проделана?
2: Да, детские разведывательные лагеря тоже, да, у нас открываются. Профилактическая работа там и проводится на постоянной основе. То есть наши коллеги не перестают навещать наших воспитанников. К летней оздоровительной кампании совместно с коллегами были проведены проверки комиссионные всех объектов, где будут проводиться как раз-таки лагеря. Проверили системы на работоспособность, то есть никаких нарушений в целом выявлено не было. Ну, все работает исправно, как обычно практика это показывает. Ну, там достаточно частые проверки проводятся на объектах. Поэтому, в принципе, там проблем никогда и не выявляется. Вот. В целом лагеря готовы, с сотрудниками проведены инструктажи, все в курсе, кто за что отвечает, то, что должен сделать в случае непредвиденной ситуации. То есть, думаю, что проблем у нас не возникнет, детки проведут отличное лето.
3: Ну да, и для детей, конечно, это самая долгожданная пора. Вот для студентов начинается довольно-таки бурное, волнительное время. И вот подскажите, пожалуйста, наблюдается ли рост среди молодежи, среди юношей и девушек, которые хотели бы поступить на учебу в МЧС и в дальнейшем прийти к вам на работу?
2: Да, в этом направлении у нас, к сожалению, усматривается не очень положительная динамика. Но хотелось бы сказать нашим возможным кандидатам, что учеба действительно в университете МЧС достаточно интересная, насыщенная, много практических занятий, интересные направления деятельности. То есть 5 лет отучились, непосредственно сразу же идете трудоустраиваться по месту жительства. То есть здесь вопросов никаких не будет. За время учебы будете получать стипендию, она достаточно высокая. То есть действительно университет — это интересные 5 лет жизни, как вот практика наши ребята приходят, когда устраиваются. Это интересное действительно время, и ребята получают хороший пакет знаний, который потом уже на работе у нас непосредственно здесь на земле очень востребован. Поэтому всех желаем видеть у нас на работе. По всем вопросам можете обращаться непосредственно в пожарную часть 86-ю, либо к нам в отдел надзорной деятельности. Проконсультируем, поможем, на все вопросы ответим, направим, подскажем. То есть будем рады видеть в наших рядах.
3: Будем надеяться, что этот вопрос решится, и хотя бы несколько людей, но все-таки откликнутся.
2: Да, очень хотелось бы.
3: Работа, конечно же, непростая, ответственная, потому что это своя безопасность, безопасность людей. Поэтому это решение должно быть очень взвешенное.
2: Совершенно верно, да.
3: А я напомню, об основах пожарной безопасности в летний период мы разговаривали с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
0: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно Плюс».
5: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
6: Радио «Тосно Плюс»
5: 70,79 УКВ.
7: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Да открой глаза и представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь.
1: Хорошо, попробую. И раз,
2: носорог, рок, рок, рок, рок идет. Крак.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
4: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат в

Во дворе до темна крутят ту же флаг.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
3: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Спаси, переведи деньги.
3: Срочно переведите деньги.
4: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Я сам не знаю до сих пор, за что мне это право слова. Но я живу теперь как вор, укравший счастье у другого.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам пришла посылка или подарок от незнакомого отправителя? Приятная новость. Для доставки необходимо назвать только код из СМС или последние 4 цифры входящего номера. Внимание! Это уловка мошенников. Их цель – получить контроль над вашим банковским приложением. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений. Относитесь критически к неожиданным подаркам и сюрпризам. Ваша безопасность – вот самый важный подарок. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

могу. Не хочется вставать с кровати и что-то делать? Все нормально, просто это воскресенье. Проведи этот выходной вместе с нами и получишь заряд энергии на долгое время. Радио Тосно Плюс. Источник счастья и силы. Мы всегда с вами.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Думай только о лучшем.

понять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать.

0: студии Наталья Храмова. Здравствуйте. Скандал в Третьяковке. На выставке Эрнста Неизвестного нашли подделки из частных коллекций. Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве и провел обыски в галерее. Детали этого громкого дела выяснила наш специальный корреспондент Алена Касаткина.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Дальше только больше и интереснее. Газете «Тоснинский вестник» исполнилось 95 лет. На праздничном мероприятии, посвященном знаковому юбилею, побывали и мы.
1: Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
2: Для меня Ленинское знамя – это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал Ленинское знамя. Сегодня в зале присутствует много ветеранов труда, кто на ниве печатных органов и информационных трудился. Это кому-то кажется просто, что газету выпустили, там статьи написали. Нет, ну и статьи написать надо, и материал найти. А еще при этом надо отредактировать вот эти и шрифты, полосы, распределения и так далее. Та газета, которая знакомит жителей Тоснинского района и города Тосно с теми событиями, которые происходят. Важность правильной информации сегодня, как никогда, очень сложно переоценить. На страже информационной чистоты, справедливости и правды стоят такие издания, как «Тоснинский вестник», и другие печатные издания, которые находятся на земле.
1: От губернатора Ленинградской области и регионального комитета по печати прозвучали слова искренней благодарности коллективу «Тоснинского вестника». За десятилетия газета стала гарантом качества, знаком достоверности и оперативности новостей о жизни всего субъекта. Это заслуга большой, заряженной на свершение творческой команды, которая сегодня с честью продолжает славные традиции, заложенные десятилетиями назад. Планка уже задана высоко, и сейчас главная задача – приумножать знания и ценности ветеранов. Издание всегда стремилось быть информационным центром для всех поколений, чтобы каждый житель, от школьника до пенсионера, находил на его страницах актуальную и важную информацию. Так и будет, ведь ежедневно в редакции за компьютерами и в непростых условиях в полях профессионалы своего дела не готовы выполнять работу просто для галочки. Халтура здесь не к месту.
3: Газета для меня – это жизнь, это моя судьба, и, наверное, это мое счастье, потому что я вывела секрет счастья, формулу счастья. Счастье – это когда утром с удовольствием идешь на работу, а вечером с удовольствием идешь домой, потому что хорошая семья.
1: За плечами издания более 1000 номеров. Если пролистать пожелтевшие страницы истории, перед глазами пройдут сотни тысяч судеб. Здесь и очерки о знаменательных людях нашего края, и живые фоторепортажи будней и праздников. Но мало кто помнит, что до того, как стать вестником, газета носила гордое имя «Ленинское знамя». Решение Совета народных депутатов о переименовании стало важной вехой, ознаменовав новый этап развития. Однако смена названия не изменила основного – сути работы журналиста. Деятельность корреспондента районной газеты – это тяжелый, но почетный труд. Как говорят, журналистика на земле. Сегодня ты пишешь репортаж с завода, завтра едешь в поле на уборку урожая, а потом стоишь в пункте проведения ЕГЭ или же освещаешь концерты. Ты всегда там, где кипит жизнь. Тяжелые испытания выпали на долю команды и в годы Великой Отечественной войны. Когда фашисты стояли у порога, у северной столицы, журналисты не прекращали свою деятельность. Газета печаталась в партизанской типографии в районе поселка Малая Вишера, поддерживая боевой дух земляков в тылу врага. Сегодня, в век цифровых технологий и мгновенных новостей из интернета, может показаться, что роль бумажной прессы уходит в прошлое. Но если подумать, насколько важна районная газета сейчас? Ответ – ее ценность лишь возрастает. Именно местная повестка формирует единое информационное пространство. сохраняет историческую память и дает право голоса жителям. Да, для небольших редакций путь развития, конечно же, непрост. Ограниченный бюджет, поиск молодых кадров, конкуренция. И преодолевать эти сложности удается только благодаря невероятной самоотдаче и любви к своему делу. Подшивки изданий бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. Сотрудники Тоснинской телерадиокомпании от всей души поздравляют коллег из газеты «Тоснинский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия, новых интересных проектов, благодарных читателей и сохранения той высокой планки, которую задали много-много лет назад. Дальше только больше, к столетнему юбилею. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тоснинское телевидение. Тосна.
0: Выбери свой объект благоустройства. С 21 апреля идет всероссийское голосование за дизайн проекта территорий, которые преобразятся благодаря вам. В Тоснинском городском поселении выбирают будущее общественной территории, территория вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. Как проголосовать? С помощью волонтеров. Ищите юношей и девушек в брендированных жилетках с бейджами. Они расскажут о проектах и помогут сделать выбор. Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников. Можно проголосовать и самостоятельно на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Не упустите свой шанс повлиять на облик своего любимого города. Ваш голос важен.
4: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
5: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
4: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
6: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в городе Тельмана. В каждой из 10 групп есть игровая, спальня, буфетная, туалетная и умывальная зоны. Для занятий оборудованы музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога, методические кабинеты, два универсальных помещения для кружков. Также в здании есть медблок, пищеблок, лифт и полы с подогревом. Символ детского сада – сова. Тельмана быстро растет, и социальная инфраструктура здесь должна идти в темпе развития территории. Амбулаторию уже ввели, теперь готов детский сад на 200 мест. Этот объект начали строить еще в 2020 году, поэтому стройблок вместе с Тоснинским районом сопровождал завершение работ. Сейчас сад готов принимать детей. Важно, что работа в Тельмана продолжается. Союз Север уже строит здесь еще один детский сад, чтобы новые кварталы получили социальную инфраструктуру вместе с жильем, отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. В Тоснинском районе Ленобласти усилен контроль за безопасностью дорожного движения. С целью снижения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, дополнительные экипажи строевых подразделений Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти оказывают практическую помощь своим коллегам в Тоснинском районе. Без внимания госавтоинспекторов не остается ни одна категория участников дорожного движения. Внимание обращено на пресечение правонарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Напоминают и о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами, а при перевозке детей – специальных детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция Тоснинского района призывает быть внимательными и помнить о том, что вас ждут дома. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Об основах пожарной безопасности в летний период мы разговариваем с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Здравствуйте, Владислав Андреевич.
7: Здравствуйте, Михаил.
0: Я вас благодарю, что снова вы нашли время. И вот конец мая мы с вами обсуждаем основы пожарной безопасности в предвестии. Госавтоинспекция Тоснинского района призывает быть внимательными и помнить о том, что вас ждут дома. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Об основах пожарной безопасности в летний период мы разговариваем с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Здравствуйте, Владислав Андреевич.
7: Здравствуйте, Михаил.
0: Я вас благодарю, что снова вы нашли время. И вот конец мая мы с вами обсуждаем основы пожарной безопасности в предвестии.

0: у нас, да, до сих пор продолжаются, фиксируются факты горения сухой травянистой растительности. Разведение открытого огня на территории лесных массивов, при границах лесного фонда. То есть это как бы все тоже запрещается, надо напомнить детям. Ну и в целом контролировать как бы нахождение у них зажигалок, каких-то спичек там и прочих источников, которые могут явиться как раз-таки возникновением пожаров. Не допускать детей для приготовления там, пищи на территориях земельных участков, там, пользование мангалов, легко воспламеняющихся жидкостей. Ну, печи, я думаю, сейчас уже не будем использовать, дай бог тепло настанет у нас. Сейчас пока чего-то холодно, но я думаю, что скоро настанет тепло, и нам это уже не понадобится. Вот. А так, да, нахождение в лесах, то есть не забываем, что можно заблудиться. Да, грибов, ягод сейчас нет, но все равно люди у нас выходят на прогулки. Из виду далеко детей не отпускаем, все время рядом, чтобы могли, ну, как бы, услышать и прийти, как бы, на звук хотя бы, вот так вот. По поводу купания, тоже, я думаю, можно уже сказать, да. Кто-то уже, наверное, открыл купальный сезон, кто-то еще нет, собирается. Хотелось бы напомнить, да, что не допускается купание на открытых водоемах, которые не внесены как безопасные источники, ну, как безопасные водоемы. То есть данные водоемы должны быть оборудованы специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником повышенной опасности для купающихся. В целом как-то так, пока что я не знаю, нет у меня информации по поводу источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться, не было у нас еще.
1: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но...
0: Источники, ну, как безопасные водоемы, то есть данные водоемы должны быть оборудованы специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником повышенной опасности для купающихся. В целом как-то так, пока что я не знаю, нет у меня информации по поводу источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться, не было у нас еще.
1: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но...

На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и по традиции желаю всем хорошего настроения и только добрых новостей.

0: необходимая часть, как бы, да, это безопасность непосредственно людей и имущества, так сказать, которое можно будет спасти на ранней стадии пожара при сработке этого извещателя. Вот, и да, хочется надеяться, что люди обращают на это внимание и приходят к установке, покупают, их устанавливают, да.
1: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
0: Да, вообще недорогой, да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
1: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я просну очень громко. И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время. Но будем надеяться, что действительно люди будут относиться более ответственно к этому вопросу. Ну и летние каникулы, конечно же, любимое время для школьников, да и для взрослых, чтобы немножко отдохнуть. Но давайте с вами сделаем акцент, на что нужно обратить внимание детей, как взрослым нужно провести профилактическую работу с их воспитанниками.
0: Ну да, можно всех поздравить с выходом на каникулы, да, долгожданный отдых, как для детей, так и для родителей, наверное, как вы сказали. Ну, в преддверии как раз-таки летнего периода хотелось бы напомнить о пожарной безопасности. То есть сейчас кто поедет на дачи к бабушкам, к дедушкам, дети, кто-то останется здесь в городе. В любом случае, сейчас идет пожароопасный сезон на территории всей Ленинградской нашей области. Не нужно поджигать траву, она все равно как бы есть у нас, да, до сих пор продолжаются, фиксируются факты горения сухой травянистой растительности. Разведение открытого огня на территории лесных массивов, при границах лесного фонда. То есть это как бы все тоже запрещается. Надо напомнить детям. Ну и в целом контролировать как бы нахождение у них зажигалок каких-то, спичек там и прочих источников, которые могут явиться как раз-таки возникновением пожаров. Не допускать детей для приготовления там, пищи на территориях земельных участков, там, пользование мангалов, легко воспламеняющихся жидкостей. Ну, печи, я думаю, сейчас уже не будем использовать, дай бог, тепло настанет у нас. Сейчас пока чего-то холодно, но я думаю, что скоро настанет тепло, и нам это уже не понадобится. Вот. А так, да, нахождение в лесах, то есть не забываем, что можно заблудиться. Да, грибов, ягод сейчас нет, но все равно люди у нас выходят на прогулки. Из виду далеко детей не отпускаем, все время рядом, чтобы могли, ну, как бы, услышать и прийти как бы на звук хотя бы вот так вот. По поводу купания тоже, я думаю, можно уже сказать, да. Кто-то уже, наверное, открыл купальный сезон, кто-то еще нет, собирается. Хотелось бы напомнить, да, что не допускается купание на открытых водоемах, которые не внесены как безопасные источники, ну, как безопасные водоемы. То есть данные водоемы должны быть оборудованы специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником повышенной опасности для купающихся. В целом, как-то так. Пока что я не знаю, нет у меня информации по поводу источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться, не было у нас еще.
1: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но в обратную связь они дают и спрашивают, а где все-таки можно?
0: Да нет, да, понятное дело, что в любом случае народ будет выходить на водоемы. Хотелось бы просто, чтобы каждый был бдителен, внимателен, особенно за своими детьми. Не допускаем случаев такого нахождения детей одних на этих водоемах, то есть во избежание возможных трагедий.
1: Ну и вы упомянули, что сейчас в Ленобласти действует противопожарный период. И подскажите, насколько серьезные штрафы предусмотрены за нарушение правил
2: для населения?
0: Ну, смотрите, пожароопасный период на территории Ленинградской области сейчас на данный момент введен. Штрафы, они как таковые остались. То есть мы еще также предусматриваем как наложение предупреждений по части первой, то есть у нас все идет. Ну и штрафы такие же, как и были. То есть когда будет введен особый противопожарный режим на территории Ленинградской области, тогда штрафы возрастут. То есть там уже будут в два, а то и несколько раз еще больше. То есть пока что у нас пожароопасный на территории Ленинградской области.
1: Mm-hmm. Ну, это важный момент. Ну и 1 июня на территории всего района откроются детские лагеря школьные. Подскажите, насколько они готовы принимать детей с точки зрения пожарной безопасности? Какая работа проделана?
0: Да, детские

0: Длительные лагеря-то уже, да, у нас открываются. Профилактическая работа там и проводится на постоянной основе. То есть наши коллеги не перестают навещать наших воспитанников. К летне-оздоровительной кампании совместно с коллегами были проведены проверки комиссионные всех объектов, где будут проводиться как раз-таки лагеря. Проверили системы на работоспособность, то есть никаких нарушений в целом выявлено не было. Ну, все работает исправно, как обычно практика это показывает. Но там достаточно частые проверки проводятся на объектах. Поэтому, в принципе, там проблем никогда и не выявляется. Вот. В целом лагеря готовы, сотрудниками проведены инструктажи, все в курсе, кто за что отвечает, то, что должен сделать в случае непредвиденной ситуации. То есть, думаю, что проблем у нас не возникнет, детки проведут отличное лето.
1: Ну да, и для детей, конечно, это самая долгожданная пора. Вот для студентов начинается довольно-таки бурное, волнительное время. И вот подскажите, пожалуйста, наблюдается ли рост среди молодежи, среди юношей и девушек, которые хотели бы поступить на учебу в МЧС и в дальнейшем прийти к вам на работу?
0: Да, в этом направлении у нас, к сожалению, усматривается не очень положительная динамика. Но хотелось бы сказать нашим возможным кандидатам, что учеба действительно в университете МЧС достаточно интересная, насыщенная, много практических занятий, интересные направления деятельности. То есть 5 лет отучились, непосредственно сразу же идете трудоустраиваться по месту жительства. То есть здесь вопросов никаких не будет. За время учебы будете получать стипендию, она достаточно высокая. То есть действительно, университет – это интересные 5 лет жизни, как вот практика наших ребята приходят, когда устраиваются. Это интересное действительно время, и ребята получают хороший пакет знаний, который потом уже на работе у нас непосредственно здесь на земле очень востребован. Поэтому всех желаем видеть у нас на работе. По всем вопросам можете обращаться непосредственно в пожарную часть 86-ю, либо к нам в отдел надзорной деятельности. Проконсультируем, поможем, на все вопросы ответим, направим, подскажем. То есть будем рады видеть в наших рядах.
1: Будем надеяться, что этот вопрос решится, и хотя бы несколько людей, но все-таки откликнутся.
0: Да, очень хотелось бы.
1: Работа, конечно же, непростая, ответственная, потому что это своя безопасность, безопасность людей, поэтому это решение должно быть очень взвешенное.
0: Совершенно верно, да.
1: А я напомню, об основах пожарной безопасности в летний период мы разговаривали с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
4: Радио Тосно Плюс.
3: 70,79 УКВ.
5: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
6: Запомните. Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
7: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
8: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
9: И еще правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
10: Победим мошенников вместе.
5: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
11: Время обеда никто не отнимет. Радио Тосно Плюс. Слушай и отдыхай.

А ты знаешь, с собой на Марс я возьму щепотку земли, шепот леса, улыбку глаз —

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны! Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальный

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг, и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: КВ. В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за

0: людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Кто, если не мы?
2: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
3: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: Фейерс.
1: Где никого нет и никто не стучится в дверь, потому что двери нет. Я хочу затеряться в толпе, пропасть среди всех, где никто не узнает в лицо.

0: точно 18 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Я слушаю радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 300.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев.
6: Элвис Аарон Пресли – певец и актер, самый успешный исполнитель в стиле рок-н-ролл в 20 веке. После войны молодежь очень нуждалась в зажигательных ритмах новой музыки, воплощающей в себе дух свободы и независимости. И Элвис Пресли смог дать людям то, чего им так не хватало. Он был не просто музыкантом, его считали иконой. Ему не зря дали прозвище «Король рок-н-ролла». Он действительно был королем, самым известным и ярким исполнителем прошлого века. Его хитам уже более полувека, но они пользуются популярностью сейчас. Память о нем живет в сердцах благодарных поклонников, тем самым

0: Rudy. Tutti Frutti.
1: Родился Элвис Пресли 8 января 1935 года в США, в небольшом городишке Тьюпелло в штате Миссисипи. Он был одним из близнецов, второго назвали Джесс Гарон, но он умер вскоре после рождения. Маму звали Глэдис Пресли, отца Вернон Пресли. У отца не было никакого профессионального образования, поэтому он был рад любой работе, лишь бы только платили деньги. Естественно, что доходы в семье были нерегулярными, поэтому они особо и не шиковали. Все стало намного хуже, когда Вернера обвинили в мошенничестве и упекли за решетку на 2 года. С ранних лет Элвиса окружала религия и музыка. Мама постоянно водила его в церковь. Его даже взяли в церковный хор. Дома он слушал радио. Ему очень нравились композиции в народном стиле и современная эстрада. Во время одной из ярмарок Элвис исполнил народную песенку под названием «Old Ship», и ему вручили приз. Мама видела, что сын может достичь определенных успехов в мире музыки, и чтобы как-то заинтересовать мальчика, сделала ему роскошный подарок – купила гитару. В 1948 году семейство Пресли поселилось в штате Теннесси, где вышедший из тюрьмы отец смог без проблем найти себе работу. Местом их жительства стал город Мемфис. Именно здесь Пресли впервые услышал афроамериканские музыкальные стили – буги-вуги, блюз и ритм-блюз. Такая своеобразная школа музыки стала началом формирования своеобразной манеры исполнения. Вместе с другими подростками Элвис почти все свое время гулял на улице, пел под аккомпанемент гитары композиции в стиле кантри.

1953 году Элвис получил школьный аттестат. Прошло немного времени, и он пришел на студию грамзаписи, чтобы записать для мамы подарочную пластинку. Парень решил подарить самому близкому человеку две композиции «That's When Your Heart Aches Begin» и «My Happiness». Через некоторое время Пресли записал на той же студии еще одну песню и заручился обещанием хозяина Сэма Филлипса пригласить его на профессиональную запись. В те годы Элвис уже начал свою трудовую биографию в качестве водителя грузовика, но продолжал заниматься музыкой. Он старался попасть на все вокальные конкурсы, ходил на кастинги музыкальных групп, но ему везде отказывали. По мнению руководителя квартета под названием «Song Fellows», у Пресли не было таланта. Об этом он заявил ему прямо в глаза. В 1954 году Филлипс сдержал свое обещание и позвал певца на запись композиции «Without You». Результатом остались недовольны все, от самого певца до хозяина студии. Филлипс видел, что Элвису такой репертуар не подходит. В перерыве для успокоения нервной системы певец начал играть на гитаре композицию «That's alright, mama». Но в его манере исполнения была необычная экспрессия. Таким образом, по воле случая родилась первая удачная композиция певца. Вслед за этим вышел хит «Blue Moon of Kentucky», который он записал в том же стиле. Потом они вошли в сборник, оказавшийся на четвертом месте хит-парада. К лету 1955 года исполнитель уже записал 10 синглов, и все они нашли отклик в сердцах молодежи. Видео и музыкальные клипы на эти песни вскоре покорили Северную Америку и Европу. Стиль музыки, созданный Пресли, был новым и необычным. Он не был похож на все, что пели до этого с эстрады. Продюсер Том Паркер помог Элвису подписать контракт со звукозаписывающей фирмой RCA Records. Сам певец немного выиграл от этого договора, потому что ему отходило всего 5% от реализации песен. И тем не менее, именно эта студия подарила поклонникам певца возможность познакомиться с самыми известными его хитами. Штаты охватила волна Элвиса Мани. Песни в его исполнении не покидают лидирующих позиций во всех музыкальных чартах страны. На каждом концерте не остается свободных мест. Несмотря на огромную популярность, Элвиса призвали в армию, и он стал одним из немногих знаменитостей, которые отдавали долг родине, уже будучи на вершине славы. Он служил в танковых войсках, его часть располагалась в Германии. В то время, когда певец находился на срочной службе, диски с его песнями продолжали выходить. Композиция «Hard-Headed Woman» оказалась на лидирующих позициях в американском хит-параде. Well,

После окончания службы певец вместе с продюсером принял решение вплотную заняться кинематографической карьерой. Теперь его песни звучат в качестве саундтрека к художественному кино. Однако его участие в фильмах «Кинг Креол», «Солдатский блюз», «Дикарь», «Пылающая звезда» не стали для Элвиса большой удачей. Картины были не кассовыми, да и музыка, звучавшая в этих лентах, не пользовалась особой популярностью. Зато другие его композиции, не связанные с кинематографом, постоянно попадали на верхушку хит-парадов. Фото Пресли теперь красовалось на обложках самых известных мировых журналов. Успехом пользовались и вышедшие после этого пластинки «Something for Everybody», «His Hand in Mine», «Potluck», потому что Пресли продолжил свои эксперименты по смешиванию музыкальных жанров. В них были элементы госпела, блюза, рокабилли и кантри. После выхода картины «Голубые Гавайи» Пресли узнал, что такое кинематографический успех. Но у этого успеха была и обратная сторона. Теперь от него требовалось исполнение песен исключительно в таком стиле, да и роли ему доставались аналогичные. Начиная с 1964 года, интерес к творчеству певца начинает падать. И достаточно быстро его композиции уже перестали появляться в чартах. Первой неудачной работой стала картина «Спидвей». На ее съемки было затрачено больше, чем получено в результате проката. В последний раз Элвис показался на экране в картинах «Смена привычки» и «Чарро», которые увидели свет в 1969 году. Этими лентами Пресли хотел показать, что он не стал заложником амплуа романтического героя в комедийных проектах. Они действительно были неплохими, но нанесенный ранее ущерб его репутации поправить не удалось. Такая же картина сложилась и в музыке. Его песни теперь не пользовались успехом, поэтому Пресли отказался от записи пластинок. Только в 1976 году продюсер уговорил Элвиса снова записываться. После выхода альбома композиции полузабытого певца снова оказались на лидирующих позициях мировых музыкальных чартов. Однако после этого певец наотрез отказался от записи своего голоса, мотивируя свое решение болезнью. В его последнюю пластинку под названием «Moody Blue» вошли записанные ранее, но до этого не издававшиеся композиции. Прошло уже более 40 лет с того времени, но побить рекорд знаменитого певца не удалось никому. 146 его композиций побывали в хит-параде Billboard, причем вошли в лучшую сотню.

Во время службы в Германии Пресли встретил Присциллу Булье, 14-летнюю девушку, сумевшую покорить его сердце. В 1963-м она приехала в Штаты, и теперь их общение стало регулярным. Спустя 3 года певец предложил ей руку и сердце, и в мае 1967 года они поженились. В этом браке родилась единственная дочь Пресли – Лиза Мари, мужем которой стал не менее известный исполнитель Майкл Джексон. Присцилле не нравился образ жизни мужа. Он был постоянно на виду и часто отсутствовал дома. Из-за этого у нее случались частые депрессии, поэтому женщина решилась на развод. Официально супруги развелись в 1972 году, хотя до этого не жили вместе больше года. Летом того же года в личной жизни Пресли появилась Линда Томпсон, победительница конкурса красоты штата Теннесси. Их брак был гражданским и длился 4,5 года. К концу 1976 года Элвис снова был свободен. Последние несколько месяцев перед своим уходом Пресли прожил с Джинджер Олден, актрисой и фотомоделью. Долгие годы певец дружил с полковником Томом Паркером. Он сопровождал Пресли на концертах и во время всех турне. Биографы Пресли считают, что он имел на него большое влияние. И именно Паркер привил певцу непреодолимую любовь к деньгам, сделал из него властного эгоиста. Но нужно отдать ему должное в том, что он пользовался безграничным доверием Элвиса. Он был единственным, кому тот верил, как самому себе. Том не предал Пресли и поддерживал его в самые трудные периоды жизни. Самыми тяжелыми годами для известного певца стали 70-е. По воспоминаниям Сони Уэтса, который служил у Пресли телохранителем, певец начал сильно пить. Он спокойно расправлялся с 3 бутылками виски, причем с самого утра. Потом стрелял в пустых комнатах и кричал с балкона, что на него готовится покушение. О причине смерти Пресли еще долго ходили разные слухи среди американской общественности. 15 августа 1977 года утром певец побывал у своего дантиста, где ему пришлось принимать обезболивающие и успокаивающие препараты. На своей вилле Пресли появился далеко за полночь, но спать не лег. Он говорил со своим продюсером по телефону на тему предстоящего концерта. Потом был разговор с Джинджер, который он намекнул на возможную помолвку. У Пресли не получилось уснуть, поэтому он снова воспользовался снотворным и решил почитать. Он не спал до самого утра, поэтому снова выпил таблетки и улегся в ванной комнате, где тоже можно было комфортно отдохнуть. В 2 часа дня его тело обнаружила Джинджер, а спустя 2 часа вызванная неотложка официально констатировала смерть Пресли. После смерти выдающегося музыканта его окружение сумело заработать на его имени приличные деньги. Персонал соглашался давать интервью журналистам, печатал свои впечатления и воспоминания. Нашлись такие, что умудрились стать владельцами авторских прав на некоторые его песни. Даже после смерти Пресли помогал людям зарабатывать умопомрачительные деньги. Когда-то в Штатах провели опрос, и многие американцы назвали Элвиса символом прошлого.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
4: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.
7: Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки.

обойму движением одни. Выслетя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала,

сердца. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знал,

Здравствуйте! Сегодня я хочу вашему вниманию представить две книги, которые нам подарили во Всемирный день книгодарения. Эти книги уникальны. Одна из них – это просто удивительная книга. Чем же она такая интересная и удивительная? Дело в том, что эту книгу читали даже не наши прабабушки, а наши прапрабабушки и прапрадедушки, потому что вышла она впервые в 1889 году. И написала ее популярнейшая русская детская писательница Анна Хвольсон. А вот иллюстрации к этой книге нарисовал английский художник Пальмер Кокс более 100 лет тому назад. И эту книгу, этой книгой зачитывались до дыр, передавались поколение в поколение. И она дошла, конечно, и до наших дней. О чем же она рассказывает? Чем она будет интересна нашим читателям? Дело в том, что главные герои этой книги – маленькие человечки,

0: эльфы. Но мы знаем названия и имена этих человечков совсем по другим произведениям. Главный герой приключения Анны Хвольсен, приключения Мурзилки, это Мурзилка. Откуда мы знаем? Конечно же, это наш любимый детский журнал «Мурзилка», где главный герой также маленький человечек. А еще в этой книге есть «Знайка». Откуда мы знаем «Знайку»? Конечно же, из произведения Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А также в этой книге есть доктор, которого зовут Мась-перемась. Ну, вспоминайте, как зовут доктора в книге «Приключения Незнайки». Немножко по-другому. Доктор Пилюлькин. Вот такие необычные герои, которых мы знаем совсем по другим книгам, живут в книге Анны Хвольсен «Приключения Мурзилки и лесных человечков». И впервые эта книга вышла с цветными иллюстрациями. Конечно, она издавалась 100 лет назад с черно-белыми иллюстрациями. А сейчас мы можем рассматривать этих человечков в цветном варианте. И еще одна книга, которая очень нам понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное. «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Книга прекрасно иллюстрирована. И если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку. И узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название «Ижорская земля» или «Ингерманландия». Очень трудное слово, но такое красивое, необычное, словно пришло из сказки. Кроме русских племен, жили здесь и шведы, и ижоры, финны, и водь, и другие народности. Но вот хочу сказать, что водь считается одним из самых древних жителей этих земель и самым светловолосым народом в мире. И сейчас водь один из самых малочисленных народов России. Сказки, которые здесь мы прочитаем, это сказки «Финская сказка», «Ижорская сказка», «Русская», «Шведская сказка», «Сказка», «Сказки народов водь». Они очень необычные. Я хочу сказать, что даже это не сказки, а скорее история, пересказанная для самых маленьких читателей. Вот такая красиво иллюстрированная книга у меня в руках. Приходите, читайте, получайте огромное удовольствие.
1: Радио Тосно Плюс 70,79 МГц.
2: Единственный способ сделать большую работу – это любить то, что ты делаешь.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так, потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает: добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: головы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Актуальное интервью.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Об основах пожарной безопасности в летний период мы разговариваем с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Здравствуйте, Владислав Андреевич.
4: Здравствуйте, Михаил.
3: Я вас благодарю, что снова вы нашли время. И вот конец мая, мы с вами обсуждаем основу пожарной безопасности в преддверии летнего периода, хотя летом сейчас даже ничуть не пахнет, не ощущается, потому что погода у нас такая колеблется. И вот какая основная статистика за май, какие основные происшествия произошли на территории нашего района?
4: Ну, значит, за прошедший период мая у нас зафиксировано было 26 пожаров. Грубо говоря, можно сказать, каждый день происходит пожар на территории нашего Тоснинского района. Основное количество пожаров зафиксировано на территории жилого сектора, то есть это

0: Ну, наиболее частой причиной непосредственно в жилых строениях является как раз-таки, да, неисправность электрической сети. Это как короткое замыкание или же аварийный режим работы электрической сети или неисправность какого-то электрического оборудования. Также может явиться причиной так и перегрузка, которую допустил собственник домовладения. Использовал некачественный электроприбор, такой как удлинитель. Китайского там производства, несертифицированного и так далее. Использовал электрическое оборудование с повреждениями, нарушениями изоляции и так далее. То есть впоследствии как раз-таки вот эти вот недостатки могут явиться причиной пожара, короткие замыкания и так далее, которые впоследствии приводят к плачевным последствиям.
1: Подскажите, а есть ли какой-то прогресс в работе с населением, чтобы люди все-таки устанавливали пожарные извещатели? Вот наблюдается ли какой-то вот сдвиг в этом вопросе?
0: Ну, слушайте, да. Я думаю, что в связи с последними событиями, которые произошли, также у нас в районе, да и вообще в целом по Ленинградской области, рост количество пожаров, он до сих пор наблюдается. Рост гибели тоже непосредственно у нас в районе очень значительный. То есть на 66% больше, чем в том году у нас уже людей погибло. Я думаю, что да, люди обращают на это внимание. И на всех совещаниях, которые мы проводим с главами поселений, с председателями садоводств, мы на это акцентируем внимание, подчеркиваем, что установка извещателей – это крайне необходимая часть. Как бы, да. Это безопасность непосредственно людей и имущество, так сказать, которое можно будет спасти на ранней стадии пожара при сработке этого извещателя. Вот. И да, хочется надеяться, что люди обращают на это внимание и приходят к установке, покупают их, устанавливают, да.
1: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
0: Да, вообще недорогой. Да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
1: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я просну очень громко. И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время. Но будем надеяться, что действительно люди будут относиться более ответственно к этому вопросу. Ну и летние каникулы, конечно же, любимое время для школьников, да и для взрослых, чтобы немножко отдохнуть. Но давайте с вами сделаем акцент, на что нужно обратить внимание детей, как взрослым нужно провести профилактическую работу с их воспитанниками.
0: Ну да, можно всех поздравить с выходом на каникулы. Да, долгожданный отдых, как для детей, так и для родителей, наверное, как вы сказали. Ну, в преддверии как раз-таки летнего периода хотелось бы напомнить о пожарной безопасности. То есть сейчас кто поедет на дачи к бабушкам, к дедушкам, дети, кто-то останется здесь, в городе. В любом случае, сейчас идет пожароопасный сезон на территории всей Ленинградской нашей области. Не нужно поджигать траву, она все равно как бы есть у нас, да, до сих пор продолжаются, фиксируются факты горения сухой травянистой растительности. Разведение открытого огня на территории лесных массивов, при границах лесного фонда. То есть это как бы все тоже запрещается. Надо напомнить детям. Ну и в целом контролировать как бы нахождение у них зажигалок каких-то, спичек там и прочих источников, которые могут явиться как раз-таки возникновением пожаров. Не допускать детей для приготовления там пищи на территориях земельных участков, там пользование мангалов, легко воспламеняющихся жидкостей. Ну, печи, я думаю, сейчас уже не будем использовать, дай бог, тепло настанет у нас. Сейчас пока чего-то холодно, но я думаю, что скоро настанет тепло, и нам это уже не понадобится. Вот. А так, да, нахождение в лесах, то есть не забываем, что можно заблудиться. Да, грибов, ягод сейчас нет, но все равно люди у нас выходят на прогулки. Из виду далеко детей не отпускаем, все время рядом, чтобы могли, ну, как бы, услышать и прийти, как бы, на звук хотя бы вот так вот. По поводу купания, тоже, я думаю, можно уже сказать, да. Кто-то уже, наверное, открыл купальный сезон, кто-то еще нет, собирается. Хотелось бы напомнить, да, что не допускается купание на открытых водоемах, которые не внесены как безопасные источники, ну, как безопасные водоемы. То есть данные водоемы должны быть оборудованы специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником

0: повышенной опасности для купающихся. В целом как-то так. Пока что я не знаю. Нет у меня информации по поводу источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться. Не было у нас еще.
1: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но в обратную связь они дают и спрашивают, а где все-таки можно?
0: Да нет, да. Понятное дело, что в любом случае народ будет выходить на водоемы. Хотелось бы просто, чтобы каждый был бдителен, внимателен, особенно за своими детьми. Не допускаем случаев такого, нахождения детей одних на этих водоемах, то есть во избежание возможных трагедий.
1: Ну и вы упомянули, что сейчас в Ленобласти действует противопожарный период. И подскажите, насколько серьезные штрафы предусмотрены за нарушение правил для населения?
0: Ну, смотрите, пожароопасный период на территории Ленинградской области сейчас на данный момент введен. Штрафы, они как таковые остались. То есть мы еще также предусматриваем как наложение предупреждений по части первой, то есть у нас все идет. Ну и штрафы такие же, как и были. То есть когда будет введен особый противопожарный режим на территории Ленинградской области, тогда штрафы возрастут. То есть там уже будут в два, а то и несколько раз еще больше. То есть пока что у нас пожароопасный на территории Ленинградской области.
1: Mm-hmm. Ну, это важный момент. Ну и 1 июня на территории всего района откроются детские лагеря школьные. Подскажите, насколько они готовы принимать детей с точки зрения пожарной безопасности? Какая работа проделана?
0: Да, детские разведывательные лагеря тоже, да, у нас открываются. Профилактическая работа там и проводится на постоянной основе. То есть наши коллеги не перестают навещать наших воспитанников. К летней оздоровительной кампании совместно с коллегами были проведены проверки комиссионные всех объектов, где будут проводиться как раз-таки лагеря. Проверили системы на работоспособность, то есть никаких нарушений в целом выявлено не было. Ну, все работает исправно, как обычно практика это показывает. Но там достаточно частые проверки проводятся на объектах. Поэтому, в принципе, там проблем никогда и не выявляется. Вот. В целом лагеря готовы, сотрудниками проведены инструктажи, все в курсе, кто за что отвечает, то, что должен сделать в случае непредвиденной ситуации. То есть, думаю, что проблем у нас не возникнет, детки проведут отличное лето.
1: Ну да, и для детей, конечно, это самая долгожданная пора, а вот для студентов начинается довольно-таки бурное, волнительное время. И вот подскажите, пожалуйста, наблюдается ли рост среди молодежи, среди юношей и девушек, которые хотели бы поступить на учебу в МЧС и в дальнейшем прийти к вам на работу?
0: Да, в этом направлении у нас, к сожалению, усматривается не очень положительная динамика. Но хотелось бы сказать нашим возможным кандидатам, что учеба действительно в университете МЧС достаточно интересная, насыщенная, много практических занятий, интересные направления деятельности. То есть 5 лет отучились, непосредственно сразу же идете трудоустраиваться по месту жительства. То есть здесь вопросов никаких не будет. За время учебы будете получать стипендию, она достаточно высокая. То есть действительно, университет – это интересные 5 лет жизни, как вот практика наши ребята приходят, когда устраиваются. Это интересное действительно время, и ребята получают хороший пакет знаний, которые потом уже на работе у нас непосредственно здесь на земле очень востребован. Поэтому всех желаем видеть у нас на работе. По всем вопросам можете обращаться непосредственно в пожарную часть 86-ю, либо к нам в отдел надзорной деятельности. Проконсультируем, поможем, на все вопросы ответим, направим, подскажем. То есть будем рады видеть в наших рядах.
1: Будем надеяться, что этот вопрос решится, и хотя бы несколько людей, но все-таки откликнутся.
0: Да, очень хотелось бы.
1: Работа, конечно же, непростая, ответственная, потому что это своя безопасность, безопасность людей, поэтому это решение должно быть очень взвешенное.
0: Совершенно верно, да.
1: А я напомню, об основах пожарной безопасности в летний период мы разговаривали с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Спаси, переведи деньги.
2: Срочно переведите деньги
3: на защищенный счет.
4: Знакомо? Это уловки мошенников.

0: Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор, не объясняйте, не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
1: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
2: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
3: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.
4: Мороз и солнце, день чудесный. Скорей поймай ты звук прелестный. «Радио ТОС на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.

0: вообще я не собиралась никогда в жизни на большое телевидение. Даже патологоанатомы, которые уверены, что они трупы режут просто идеально, и то сомневаются, наверное, всю свою жизнь. Это повлияло на то, что я всю жизнь пашу. Информационное вещание – это белая кость телевидения. Чем? Я бы уехала в Крым и жила бы месяц, нет, полгода.
1: Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082, выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Дальше только больше и интереснее. Газете «Тоснинский вестник» исполнилось 95 лет. На праздничном мероприятии, посвященном знаковому юбилею, побывали и мы. Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
1: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское знамя». Сегодня в зале присутствует много ветеранов труда, кто на ниве печатных органов и информационных трудился. Это кому-то кажется просто, что газету выпустили, там статьи написали. Нет, ну и статьи написать надо, и материал найти. А еще при этом надо отредактировать вот эти и шрифты, полосы, распределения и так далее. Та газета, которая знакомит жителей Тоснинского района и города Тосно с теми событиями, которые происходят. Важность правильной информации сегодня, как никогда, очень

0: сложно переоценить. На страже информационной чистоты, справедливости и правды стоят такие издания, как «Тосинский вестник», и другие печатные издания, которые находятся на земле.
1: От губернатора Ленинградской области и регионального комитета по печати прозвучали слова искренней благодарности коллективу «Тосненского вестника». За десятилетия газета стала гарантом качества, знаком достоверности и оперативности новостей о жизни всего субъекта. Это заслуга большой, заряженной на свершение творческой команды, которая сегодня с честью продолжает славные традиции, заложенные десятилетиями назад. Планка уже задана высоко, и сейчас главная задача – приумножать знания и ценности ветеранов. Издание всегда стремилось быть информационным центром для всех поколений, чтобы каждый житель, от школьника до пенсионера, находил на его страницах актуальную и важную информацию. Так и будет, ведь ежедневно в редакции за компьютерами и в непростых условиях в полях профессионалы своего дела не готовы выполнять работу просто для галочки. Халтура здесь не к месту.
2: Газета для меня – это жизнь, это моя судьба, и, наверное, это мое счастье, потому что я вывела секрет счастья, формулу счастья. Счастье – это когда утром с удовольствием идешь на работу, а вечером с удовольствием идешь домой, потому что хорошая семья.
1: За плечами издания более 1000 номеров. Если пролистать пожелтевшие страницы истории, перед глазами пройдут сотни тысяч судеб. Здесь и очерки о знаменательных людях нашего края, и живые фоторепортажи будней и праздников. Но мало кто помнит, что до того, как стать вестником, газета носила гордое имя «Ленинское знамя». Решение Совета народных депутатов о переименовании стало важной вехой, ознаменовав новый этап развития. Однако смена названия не изменила основного – сути работы журналиста. Деятельность корреспондента районной газеты – это тяжелый, но почетный труд. Как говорят, журналистика на земле. Сегодня ты пишешь репортаж с завода, завтра едешь в поле на уборку урожая, а потом стоишь в пункте проведения ЕГЭ или же освещаешь концерты. Ты всегда там, где кипит жизнь. Тяжелые испытания выпали на долю команды и в годы Великой Отечественной войны. Когда фашисты стояли у порога, у северной столицы, журналисты не прекращали свою деятельность. Газета печаталась в партизанской типографии в районе поселка Малая Вишера, поддерживая боевой дух земляков в тылу врага. Сегодня, в век цифровых технологий и мгновенных новостей из интернета, может показаться, что роль бумажной прессы уходит в прошлое. Но если подумать, насколько важна районная газета сейчас? Ответ – ее ценность лишь возрастает. Именно местная повестка формирует единое информационное пространство, сохраняет историческую память и дает право голоса жителям. Да, для небольших редакций путь развития, конечно же, непрост. Ограниченный бюджет, поиск молодых кадров, конкуренция. И преодолевать эти сложности удается только благодаря невероятной самоотдаче и любви к своему делу. Подшивки изданий бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. Сотрудники Тосненской телерадиокомпании от всей души поздравляют коллег из газеты «Тосненский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия, новых интересных проектов, благодарных читателей и сохранения той высокой планки, которую задали много-много лет назад. Дальше только больше, к столетнему юбилею. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тосненское телевидение. Тосна.
3: Выбери свой объект благоустройства. С 21 апреля идет всероссийское голосование за дизайн проекта территорий, которые преобразятся благодаря вам. В Тосненском городском поселении выбирают будущее общественной территории, территория вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. Как проголосовать? С помощью волонтеров. Ищите юношей и девушек в брендированных жилетках с бейджами. Они расскажут о проектах и помогут сделать выбор. Будьте бдительны, остерегайтесь машин.

0: Гонников. Можно проголосовать и самостоятельно на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Не упустите свой шанс повлиять на облик своего любимого города. Ваш голос важен.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в городе Тельмана. В каждой из 10 групп есть игровая, спальня, буфетная, туалетная и умывальная зоны. Для занятий оборудованы музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога, методические кабинеты и два универсальных помещения для кружков. Также в здании есть медблок, пищеблок, лифт и полы с подогревом. Символ детского сада – сова. Тельмана быстро растет, и социальная инфраструктура здесь должна идти в темпе развития территории. Амбулаторию уже ввели, теперь готов детский сад на 200 мест. Этот объект начали строить еще в 2020 году, поэтому стройблок вместе с Тоснинским районом сопровождал завершение работ. Сейчас сад готов принимать детей. Важно, что работа в Тельмана продолжается. Союз «Север» уже строит здесь еще один детский сад, чтобы новые кварталы получили социальную инфраструктуру вместе с жильем, отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. В Тоснинском районе Ленобласти усилен контроль за безопасностью дорожного движения и развития территории. Амбулаторию уже ввели, теперь готов детский сад на 200 мест. Этот объект начали строить еще в 2020 году, поэтому стройблок вместе с Тоснинским районом сопровождал завершение работ. Сейчас сад готов принимать детей. Важно, что работа в Тельмана продолжается. Союз «Север» уже строит здесь еще один детский сад, чтобы новые кварталы получили социальную инфраструктуру вместе с жильем, отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. В Тоснинском районе Ленобласти усилен контроль за безопасностью дорожного движения.

0: Событиями, которые произошли также у нас в районе, да и вообще в целом Калининградской области, рост количества пожаров, он до сих пор наблюдается. Рост гибели тоже непосредственно у нас в районе очень значительный. То есть на 66% больше, чем в том году у нас уже людей погибло. Я думаю, что да, люди обращают на это внимание. И на всех совещаниях, которые мы проводим с главами поселений, с председателями садоводств, мы на это акцентируем внимание, подчеркиваем, что установка извещателей – это крайне необходимая часть, как бы, да, это безопасность непосредственно людей и имущества, так сказать, которое можно будет спасти на ранней стадии пожара при сработке этого извещателя. Вот, и да, хочется надеяться, что люди обращают на это внимание и приходят к установке, покупают их, устанавливают, да.
1: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
0: Да, вообще недорогой, да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
1: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я
0: Да,
1: проснусь
0: это
1: очень
0: сто
1: громко.
0: процентов, конечно.
1: И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время.
0: Покупают их, устанавливают, да.
1: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
0: Да, вообще недорогой, да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
1: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я проснусь
0: Да, это
1: очень
0: сто
1: громко.
0: процентов, конечно.
1: И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время.

Не повторяется такое никогда. Во вторник, 26 мая, в школах Тоснинского района прозвенел последний звонок. Этот день наполнен особыми эмоциями – радостью, гордостью и легкой грустью от предстоящего расставания со школьной порой. Для 9-11-классников это важный рубеж, за который...

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Меня как-то спросили, где ты силы берешь? Я ответил: в России, если сердцем живешь. Когда хочется небо на рассвете обнять, и от запаха хлеба ощутить благодать среди бескрайних путей дорог.

Меня с детства учили совесть чистой держать. За Россию и веру будь готов все отдать.

Меня как-то спросили, где ты силы берешь? Я ответил, в России, если сердцем живешь. Меня как-то спросили, где я силы беру? Я ответил, в России, я Россию люблю. Я Россия.

0: «Жить у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
0: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

вечером всегда есть чем заняться. На крайний случай можно начать готовиться ко сну. А вот утром занятия не всегда найдешь, особенно если проспал до обеда.

Пусть этот вечер подарит великолепный отдых и ощущение счастья. Пусть тело расслабится, а душа поет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

прошло, сколько времени прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня,

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

никуда б мои дни не летели. А тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: у КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Радио ТОС на плюс. Берегите себя и своих близких, и спокойной всем ночи. Ваши новости, наша работа. Радио ТОС на плюс. Мы работаем для вас.

что это нас не спит? Закрывай глазки. Расскажу тебе сказку. Я приду домой, устала, ночь в окне за шторкой, в доме дрема пала, но ждет, не спит дочурка. Я возьму ей книжку, почитаю сказку, под бочок дам мишку, закрываешь глазки.

кто поднял меня так рано? Чьи глаза лисички? Пока в дреме мама, мы плетем косички. Возьму тебе я солнце, оранжевое лето, вплету в твои косы золотые ленты, чтоб могла всегда согреться, чтобы вновь и вновь знала твое детство, ласку и любовь, и знала твое детство, ласку и любовь.

Томила ночь щемящей темнотой, пугала недоступностью познанья, лишь виделось величие и покой, гармония и тайна мироздания.